0: voice of Coonamble, MTM FM 91.9, Coonamble Community Radio.
1: Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.